0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи чишън Бонко Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радиоса.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
7: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
3: Е садай Турция.
2: Аңлаватканыңла Турция овоза радиосы.
5: Эдо и фонетис Турция.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Muriyet Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
19: It Türkiye Hangya Radio ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Čari Anadolije.
1: Poštovani slušaoci,

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет, Сыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанху Дэн Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
6: Эво ифонетис Тюркия.
7: Овди радио глаз Тюркия.
2: Гидарреди аммурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glas otna Turkiye.
8: Efir de Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: 家一切安好，我们下期再见。
1: 巴勒斯坦的首创和鲜为人知的故事，

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн 广播电台.
0: Инджи Анкара, Радио Садайе Тюркия.
12: Да, Тюркия ғаг радио да.
13: Хосуме Тюркия и дайны радио гаяны.
14: Кетерчия радио садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия үні радиосы.
16: Айч радио воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овозы.
15: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
18: Аңлап аткыныңла Тюркия овозы радиосы.
19: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарре ди амурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонго дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция уни радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эдо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
17: Гидарре би амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Тем временем в России и зоны конфликта в Африке».

начале коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник встретился с Ребеккой Хантер и Майклом Николсом, высокопоставленными руководителями американской компании SpaceX. Миканский пакт Тюркия, Пакистан, Саудовская Аравия экстренно запускает механизм коллективной обороны из-за массированных атак йеменских хуситов на саудовские города и заводы «Арамко». Тюркия создает независимую национальную навигационную систему, планируя вывести на орбиту собственную группировку из более чем 100 позиционирующих спутников. Международный аэропорт Стамбула сохраняет статус сам.

удары беспилотниками по логистическим центрам, причальной инфраструктуре и судам в Одесской области. Правительство Индонезии сообщило об усилении контроля на пунктах въезда в страну после смерти человека в сибирском регионе России при подозрении на пневмонию неустановленного происхождения. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Тюрки Реджеп Тайп Эрдоган в понедельник встретился с Ребеккой Хантер и Майклом Николсом, высокопоставленными руководителями американской компании SpaceX. Встреча состоялась после церемонии открытия 77-го международного астронавтического конгресса в Анталии. Президент Эрдоган провел переговоры с Хантер и Николсом, занимающими руководящие должности в SpaceX, которую возглавляет миллиардер Илон Маск. В мероприятии также приняли участие министр транспорта и инфраструктуры Тюрки Абдулькадир Урал-Оглу, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир и председатель кластера обороны и аэрокосмической промышленности Саха-Истамбул Халюк Байрактар. Другие подробности встречи пока не сообщаются. Международный астронавтический конгресс проходит в Анталии и завершится в пятницу. Мексиканский пакт Тюркия, Пакистан, Саудовская Аравия экстренно запускает механизм коллективной обороны из-за массированных атак йеменских хуситов на саудовские города и заводы Арамко. Стороны договорились немедленно развернуть дополнительные военные силы и системы ПВО на территории Саудовской Аравии для защиты ее суверенитета, а также священных городов Мекки и Медины. Для управления силами Альянса утвержден первый генеральный секретарь, пакистанский генерал-лейтенант в отставке Науман Махмуд. Его штаб-квартира разместится в Эр-Рияде. Главная цель развертывания – объединить военные возможности трех стран, хотя Тюрки параллельно призывает искать пути для мирного диалога. Тюркия создает независимую национальную навигационную систему, планируя вывести на орбиту собственную группировку из более чем 100 позиционирующих спутников. Об этом на 77-м Международном астронавтическом конгрессе в Анталии заявил глава обороны аэрокосмического кластера Саха-Истамбул Халюк Байрактар. За последние 20 лет доля отечественных технологий в турецком аэрокосмическом производстве выросла с 20% до 80%, а годовой экспорт сектора увеличился с 250 миллионов долларов до 11 миллиардов долларов. Сейчас Тюркия занимает 65% мирового рынка экспорта беспилотников и поставляет технологии в 40 стран мира. Помимо спутниковой сети, страна развивает независимую космическую инфраструктуру. Тюрки уже производит зондирующие ракеты, способные подниматься выше 100 километров, и разрабатывает собственные гибридные аппараты для вывода грузов на орбиту. Международный аэропорт Стамбула сохраняет статус самого загруженного аэропорта Европы. В период с 21 по 27 сентября в среднем в сутки было выполнено 1587 рейсов. Второе место занял аэропорт Амстердама Схипхол со средним показателем 1423 рейса в сутки. Далее в рейтинге разместились парижский аэропорт имени Шарля де Голля 1384 рейса, затем франкфуртский аэропорт Франкфурт на Майне 1359 и лондонский Хитроу 1324. При этом показатель аэропорта Стамбула снизился на 1% по сравнению с предыдущей неделей из-за сокращения числа внутренних рейсов. В годовом выражении объем авиаперевозок остался на прежнем уровне. Министр транспорта и инфраструктуры Тюрки Абдулькадир Урал-Улу в социальных сетях сообщил, что аэропорт Стамбула продолжает удерживать лидирующие позиции в Европе. По его словам, Тюркия продолжает укреплять инфраструктуру, которая способствует превращению аэропорта Стамбула в один из мировых центров воздушного транспорта. В мировом рейтинге аэропорт Стамбула занял 7-е место по среднему числу ежедневных вылетов. Амстердамский Схипхол расположился на 10-й позиции.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В ночь на 6 октября вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, причальной инфраструктуре и судам в Одесской области. По данным российского ведомства, в порту Черноморск был поражен сухогруз с грузами двойного назначения,

порту Измаил причальные объекты для разгрузки и хранения военных грузов, а в населенном пункте Ильичевка – склад ракетно-артиллерийского вооружения. Украинские власти подтвердили проведение ночной атаки на регион. По информации начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера и ГСЧС Украины, в Одессе в результате удара дронов было повреждено производственное здание одного из частных предприятий, где вспыхнул пожар. По данным украинских служб, погибших и пострадавших нет. Параллельно в Минобороны РФ заявили, что с 20.00 5 октября до 9 утра 6 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотников самолетного типа. Сообщается, что воздушные цели были сбиты над 11 регионами страны, включая Московскую, Белгородскую, Брянскую, Калужскую области, а также над Крымом и акваторией Азовского моря. Причерноморские порты и Дунайские логистические узлы Одесской области регулярно становятся целями системных атак, направленных на блокирование морского экспорта и разрушение транспортной инфраструктуры страны, что приводит к периодическим остановкам работы портовых терминалов и повреждениям гражданских сухогрузов. В условиях активных боевых действий оперативно проверить или подтвердить поступающую информацию из независимых источников не представляется возможным. Палестинские мирные жители с октября 2023 года продолжают находиться в невыносимых условиях. Пришло время сделать прекращение огня постоянным и обеспечить доставку гуманитарной помощи в необходимых масштабах. Об этом заявил генсек ООН Антонио Гутерриш в связи с третьей годовщиной начала геноцида, осуществляемого Израилем в секторе Газа. Генсек отметил, что события октября 2023 года не должны повторяться, напомнив, что вслед за этим последовали боевые действия в секторе Газа, обернувшиеся массовой гибелью людей, перемещением населения и масштабными разрушениями. «Мирные жители продолжают жить в невыносимых условиях», – подчеркнул он. Прошлогоднее прекращение огня принесло некоторое облегчение, однако оно пока не обеспечило ни безопасность, ни достаточных объемов гуманитарной помощи, ни реального пути к восстановлению и миру, сказал Гутерриш. Глава ООН призвал все стороны выполнить свои обязательства в полном объеме и перейти к следующему этапу прекращения огня на основе комплексного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Правительство Индонезии сообщило об усилении контроля на пунктах въезда в страну после смерти человека в сибирском регионе России при подозрении на пневмонию неустановленного происхождения. Как сообщает агентство Антара, глава Бюро по связям с общественностью Министерства здравоохранения Индонезии Анджи Мухаварман заявил, что после сообщения о загадочном случае пневмонии в России были усилены санитарные меры на пунктах въезда в страну. Мухаварман отметил, что, несмотря на отсутствие какого-либо глобального предупреждения в сфере здравоохранения в связи с подозрением на пневмонию, наблюдение было усилено в стратегических пунктах въезда, прежде всего в аэропортах и портах Бали. В рамках этих мер проводятся необходимые проверки на основании формы декларации о состоянии здоровья, которую обязаны заполнить лица, прибывающие в Индонезию, и загружать в онлайн-систему. Кроме того, пассажиров проверяют на наличие клинических симптомов, а прибывающие в страну пассажирские суда проходят различные проверки. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 2 октября сообщил о проведении заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии после получения информации о подозрении на особо опасную инфекцию у одного из жителей региона. Некоторые каналы в социальных сетях в тот же день утверждали, что сотрудник противочумного института умер от легочной чумы. В заявлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России, то есть Роспотребнадзор, опубликованном накануне, сообщалось о принятии специальных мер после того, как у сотрудника Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока была диагностирована пневмония неустановленного происхождения. Это были новости. Ну а сейчас для вас в исполнении Фетаха Джана прозвучит песня «Алем Бильор».

В Минцифре России обсуждается введение платы за использование международного трафика в мобильных сетях. По данным источников «Коммерсанта», предлагается взимать плату за объем свыше 50 гигабайт в сетях 5G. Эксперты отмечают, что полностью тарифицировать такой трафик на сегодняшний день технически невозможно. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, частично реализовать такую систему можно, однако существуют возможности ее обхода, а качество начислений остается под вопросом.

Кусков также отметил, что пока подобная мера может быть нецелесообразной, поскольку сети 5G в России запущены только в ограниченном числе городов. При этом повышение бесплатного лимита с обсуждавшихся ранее 15 до 50 гигабайт он назвал более лояльным подходом, который затронет меньшую часть пользователей. Гендиректор TMT Consulting Константин Анкилов заявил, что проблема может заключаться в точности определения международного трафика. По его словам, часть обычного трафика может ошибочно попадать под тарификацию, что способно привести к конфликтам с абонентами. Анкилов отметил, что речь идет не только о трафике через VPN, а в целом о международном трафике. По его словам, такая мера может быть направлена на то, чтобы сделать использование формально зарубежного трафика менее выгодным для абонентов. Идея платного международного трафика обсуждается с весны. Тогда Минцифры предлагала установить бесплатный лимит в 15 гигабайт и взимать 150 рублей за каждый гигабайт сверх него. Однако операторы оказались технически не готовы к реализации этой схемы. По данным СМИ, сроки ее возможного введения были перенесены на период после выборов в Госдуму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не доверять сообщениям о якобы начавшейся вспышке чумы в Иркутской области и ориентироваться только на заявления Роспотребнадзора. Главным ведомством, которое компетентно в этой области, является Роспотребнадзор. Именно на официальные заявления Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи и разные рассуждения, заявил Песков 5 октября. В ночь на 2 октября в больнице города Шелохов скончалась сотрудница Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Региональные издания и телеграм-каналы со ссылкой на источники сообщали, что Дарья Шипилова якобы разбила в лаборатории пробирку с опасным патогеном, предположительно возбудителем легочной чумы, после чего была госпитализирована с тяжелой пневмонией и подключена к ЭВЛ. В Роспотребнадзоре заявили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, а также в Иркутске и Шелохове остается стабильной.

случай чумы в России не является поводом для тревоги, однако требует повышенного внимания. По его словам, США внимательно следят за ситуацией, за риск распространения инфекции. Рубио отметил, что между США и Россией сейчас существует ограниченное пассажирское сообщение, однако подобные инфекции могут быстро распространяться.

Россия считает категорически неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане или соседних с ним государствах под любым предлогом. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на 8-м заседании московского формата консультации по Афганистану. По словам российского министра, Москва опасается, что возвращение военного присутствия Альянса может привести к росту напряженности в регионе. Одновременно Лавров положительно оценил деятельность нынешних властей Афганистана. Он заявил, что правительство во главе с движением «Талибан» установило контроль над территорией страны и достаточно успешно ею управляет. Отдельное внимание глава МИД РФ уделил борьбе с террористическими группировками. По его словам, афганские силы безопасности ликвидировали сотни боевиков «Даиш» и предотвратили ряд атак, в том числе против иностранных граждан и дипломатических представительств. Лавров заявил, что Россия заинтересована в укреплении контртеррористического потенциала Кабула и готова оказывать материально-техническую и экспертную помощь, а также развивать взаимодействие между спецслужбами и силовыми структурами. При этом гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. По приведенным Лавровым оценкам ООН, этой зимой более 17 миллионов афганцев могут столкнуться с нехваткой продовольствия, а около 22 миллионов будут нуждаться в гуманитарной помощи. Россия намерена продолжить поставки гуманитарной помощи. Очередная партия, по словам главы МИД, должна прибыть в Афганистан в течение ближайших 1-2 месяцев.

Российские средства ПВО в ночь на 5 октября перехватили и нейтрализовали 199 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами страны и акватории Черного моря. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удары пришлись по территориям Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московскому региону, Краснодарскому краю и Крыму. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 9 сбитых дронах на подлете к столице. В Белгородской области в результате 153 атак за сутки один человек погиб и шестеро получили ранения. А в Ростовской области загорелся бензовоз, водитель которого попал в реанимацию. Кроме того, ночным обстрелом подверглась подконтрольная РФ территория Донецкой области. В центре Донецка зафиксировано попадание по офисному центру и инфраструктурным объектам. Параллельно в российском оборонном ведомстве сообщили о нанесении ответных ударов БПЛА по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины. По данным Министерство обороны РФ, в Харьковской области поражена электроподстанция «Кочеток», а в Одесской области – портовый пункт «Вилково», хранилище ГСМ в порту «Черноморск» и два сухогруза с военным имуществом. В свою очередь, украинская сторона подтвердила проведение ночных обстрелов и работу ПВО, отметив повреждения энергетических и портовых объектов на востоке и юге страны. В условиях ведения активных боевых действий оперативно проверить достоверность заявлений противоборствующих сторон не представляется возможным. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

Дорогие друзья, события, произошедшие в Эфиопии в сентябре 2026 года, показывают, что хрупкий порядок в сфере безопасности, сформировавшийся после Преторийского соглашения 2022 года, столкнулся с серьезным испытанием. Сразу после объявления 20 сентября о создании Альянса за выживание народов Эфиопии, в который вошли Народный фронт освобождения Тиграя, Национальное движение Фано Амхара, Армия освобождения Орома и различные региональные структуры, силы Тиграя взяли под контроль аэропорты в Мекеле, Аксуме и Шире, что вывело кризис за рамки обычной политической оппозиционной инициативы. Распространение столкновений на Амхару и Афар создало новую конфигурацию, связанную с потенциалом нового альянса на местах, характером ответных действий федерального правительства и перспективами Преторийского соглашения. В заявлении о создании альянса подчеркивается, что его основной целью является отстранение правительства Абия Ахмеда от власти. При этом тот факт, что в одной коалиции оказались такие игроки, как Народный фронт освобождения Тиграя и Фана, воевавшие друг против друга в ходе войны 2020-2022 годов, демонстрируют как значимость альянса, так и его фундаментальную уязвимость. Поэтому нынешний кризис следует рассматривать не просто как новое противостояние между Народным фронтом освобождения Тиграя и федеральным правительством, а как более широкий, хотя пока и не институционализированный вызов политическому порядку Эфиопии, сформировавшемуся после 2018 года. Итак, представляем вам оценку ситуации координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Кана Девиджаглу. Политическая широта альянса на данном этапе не означает такой же степени военной целостности. Хотя появились признаки оперативной координации между Народным фронтом освобождения Тиграя и некоторыми формированиями Фана на амхарском направлении, пока не подтверждено, что армия освобождения Орома одновременно с боевыми действиями на севере начала крупномасштабную операцию в Ороме. Аналогичным образом сохраняется неопределенность относительно участия и военного потенциала некоторых небольших компонентов альянса. Это позволяет предположить, что коалиция представляет собой скорее неоднородное политико-военное объединение, сформировавшееся на основе общей оппозиции правительству Абия Ахмеда, чем единую альтернативную военную силу национального масштаба. Более фундаментальная проблема заключается в том, что, достигнув согласия по вопросу смены нынешнего правительства, участники альянса в такой же степени не смогли договориться о том, какой порядок должен прийти ему на смену. Такие вопросы, как спор вокруг Западного Тиграя, отношения между центром и регионами, будущее этнического федерализма и пределы права на самоопределение – в долгосрочной перспективе способны привести к серьезным разногласиям между Народным фронтом освобождения Тиграя, Фана и армией освобождения Орома. В частности, наряду с объединением бывших врагов, одной из основных слабостей нынешнего альянса аналитики называют отсутствие четко определенных механизмов единого командования и логистического взаимодействия. Реакция федерального правительства в первые дни кризиса стала одним из наиболее примечательных его аспектов. Несмотря на захват Народным фронтом освобождения Тиграя аэропортов и распространение боевых операций за пределы Тиграя, Аддис-Абеба не стала, как в 2020 году, немедленно переходить к всеобщей мобилизации и режиму чрезвычайного положения. Это усилило оценки, согласно которым федеральное правительство пытается переложить политическую ответственность за эскалацию на своих противников. Такой подход также соответствует использовавшейся в последнее время правительством Абия Ахмеда в формуле «Выборы, национальный диалог, Притория». Правительство позиционирует

0: себя как сторону, сохраняющую открытыми конституционные и политические каналы, тогда как вооруженный альянс представляется как сила, стремящаяся изменить существующий порядок посредством силы. Судя по всему, этот нарратив в определенной степени получает международную поддержку. Африканский союз и Европейский союз призвали вернуться к Преторийскому соглашению. ЕС одновременно выразила обеспокоенность ударами федеральной армии с использованием беспилотников. Таким образом, хотя Аддис-Абеба на первоначальном этапе получила определенное дипломатическое преимущество, очевидно, что оно не является безусловным. Вторым критически важным аспектом кризиса является вероятность его регионализации. Обвинения Аддис-Абебы в адрес Эритреи в поддержке оппозиционных сил на фоне ухудшения отношений между Эфиопией и Эритреей создают наиболее чувствительный вопрос, способный превратить кризис в Тиграе непосредственно в межгосударственную проблему безопасности. Углубление боевых действий в Афаре, в свою очередь, создает стратегический риск для внешнеторговых и энергетических связей Эфиопии, проходящих через Джибути. Если к этому добавить войну в Судане, продолжающееся соперничество между Эфиопией и Египтом из-за распределения вод Нила в связи с вопросом Великой Эфиопской плотины возрождения, а также ситуацию в сфере безопасности Сомали, нельзя недооценивать вероятность того, что внутренний конфликт в Эфиопии может соединиться с уже существующими кризисами на Африканском Роге. Однако это развитие событий не является неизбежным. В частности, отказ Эритреи от прямого военного вмешательства и сохранение Преторийского соглашения в качестве основополагающей политической рамки международными игроками остаются двумя важными факторами, способными ограничить региональное распространение конфликта. В заключение следует отметить, что происходящее в Эфиопии пока не означает начало новой и необратимой гражданской войны масштаба событий 2020 года, однако указывает на один из наиболее серьезных кризисов в системе, сложившийся после Преторийского соглашения. В краткосрочной перспективе решающим фактором станет то, превратится ли координация между Народным фронтом освобождения Тиграя и ФАНА при одновременных операциях армии освобождения Орома и других игроков в реальное многофронтовое противостояние, а также в каких масштабах федеральное правительство решит использовать военную силу в ответ. Дорогие друзья, мы представили оценку ситуации координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Кана Девиджаглу.
1: Зоны конфликта в Африке.

«Йол» – так называется песня в исполнении Фикри Караели. Вслед за ней прозвучит песня в исполнении Ханды Йенер, она называется «Акламда». И третья песня называется «Джан Кенар». Ее исполнит Мурат Босс.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник встретился с Ребеккой Хантер и Майклом Николсом, высокопоставленными руководителями американской компании SpaceX. Мексиканский пакт Тюркия, Пакистан, Саудовская Аравия экстренно запускает механизм коллективной обороны из-за массированных атак йеменских хуситов на саудовские города и заводы «Арамко». Тюркия создает независимую национальную навигационную систему. Международный аэропорт Стамбула сохраняет статус самого загруженного аэропорта Европы. В ночь на 6 октября вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, причальной инфраструктуре и судам в Одесской области. Правительство Индонезии сообщило об усилении контроля на пунктах въезда в страну после смерти человека в сибирском регионе России. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Тем временем в России и зоны конфликта в Африке».

0: В начале коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник встретился с Ребеккой Хантер и Майклом Николсом, высокопоставленными руководителями американской компании SpaceX. Мекканский пакт Тюркия, Пакистан, Саудовская Аравия экстренно запускает механизм коллективной обороны из-за массированных атак йеменских хуситов на саудовские города и заводы «Арамко». Тюркия создает независимую национальную навигационную систему, планируя вывести на орбиту собственную группировку из более чем 100 позиционирующих спутников. Международный аэропорт Стамбула сохраняет статус самого загруженного аэропорта Европы. В ночь на 6 октября вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, причальной инфраструктуре и судам в Одесской области. Правительство Индонезии сообщило об усилении контроля на пунктах въезда в страну после смерти человека в сибирском регионе России при подозрении на пневмонию неустановленного происхождения. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник встретился с Ребеккой Хантер и Майклом Николсом, высокопоставленными руководителями американской компании SpaceX. Встреча состоялась после церемонии открытия 77-го международного астронавтического конгресса в Анталии. Президент Эрдоган провел переговоры с Хантер и Николсом, занимающими руководящие должности в SpaceX, которую возглавляет миллиардер Илон Маск. В мероприятии также приняли участие министр транспорта и инфраструктуры Тюрки Абдулькадир Урал-Оглу, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир и председатель кластера обороны и аэрокосмической промышленности Саха-Истамбул Халюк Байрактар. Другие подробности встречи пока не сообщаются. Международный астронавтический конгресс проходит в Анталии и завершится в пятницу. Мекканский пакт Тюркия, Пакистан, Саудовская Аравия экстренно запускает механизм коллективной обороны из-за массированных атак йеменских хуситов на саудовские города и заводы «Арамко». Стороны договорились немедленно развернуть дополнительные военные силы и системы ПВО на территории Саудовской Аравии для защиты ее суверенитета, а также священных городов Мекки и Медины. Для управления силами Альянса утвержден первый генеральный секретарь, пакистанский генерал-лейтенант в отставке Науман Махмуд. Его штаб-квартира разместится в Эр-Рияде. Главная цель развертывания – объединить военные возможности трех стран, хотя Тюркия параллельно призывает искать пути для мирного диалога. Тюркия создает независимую национальную навигационную систему, планируя вывести на орбиту собственную группировку из более чем 100 позиционирующих спутников. Об этом на 77-м международном астронавтическом конгрессе в Анталии заявил глава обороны аэрокосмического кластера Саха-Истамбул Халюк Байрактар. За последние 20 лет доля отечественных технологий в турецком аэрокосмическом производстве выросла с 20% до 80%, а годовой экспорт сектора увеличился с 250 миллионов долларов до 11 миллиардов долларов. Сейчас Тюркия занимает 65% мирового рынка экспорта беспилотников и поставляет технологии в 40 стран мира. Помимо спутниковой сети, страна развивает независимую космическую инфраструктуру. Тюркия уже производит зондирующие ракеты, способные подниматься выше 100 километров, и разрабатывает собственные гибридные аппараты для вывода грузов на орбиту. Международный аэропорт Стамбула сохраняет статус самого загруженного аэропорта Европы. В период с 21 по 27 сентября в среднем в сутки было выполнено 1587 рейсов. Второе место занял аэропорт Амстердама Схипхол со средним показателем 1423 рейса в сутки. Далее в рейтинге разместились парижский аэропорт имени Шарля де Голля 1384 рейса, затем франкфуртский аэропорт Франкфурт на Майне 1359 и лондонский Хитроу 1324. При этом показатель аэропорта Стамбула снизился на 1% по сравнению с предыдущей неделей из-за сокращения числа внутренних рейсов. В годовом выражении объем авиаперевозок остался на прежнем уровне. Министр транспорта и инфраструктуры Тюркии Абдулькадир Урал-Улу в социальных сетях сообщил, что аэропорт Стамбула продолжает удерживать лидирующие позиции в Европе. По его словам, Тюркия продолжает укреплять инфраструктуру, которая способствует превращению аэропорта Стамбула в один из мировых центров воздушного транспорта. В мировом рейтинге аэропорт Стамбула занял 7-е место по среднему числу ежедневных вылетов. Амстердамский Схипхол расположился на 10-й позиции.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: В ночь на 6 октября вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, причальной инфраструктуре и судам в Одесской области. По данным российского ведомства, в порту Черноморск был поражен сухогруз с грузами двойного назначения. В порту Измаил – причальные объекты для разгрузки и хранения военных грузов, а в населенном пункте Иличевка – склад ракетно-артиллерийского вооружения. Украинские власти подтвердили проведение ночной атаки на регион. По информации начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера и ГСЧС Украины, в Одессе в результате удара дронов было повреждено производственное здание одного из частных предприятий, где вспыхнул пожар. По данным украинских служб, погибших и пострадавших нет. Параллельно в Минобороны РФ заявили, что с 20.00 5 октября до 9 утра 6 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотников самолетного типа. Сообщается, что воздушные цели были сбиты над 11 регионами страны, включая Московскую, Белгородскую, Брянскую, Калужскую области, а также над Крымом и акваторией Азовского моря. Причерноморские порты и Дунайские логистические узлы Одесской области регулярно становятся целями системных атак, направленных на блокирование морского экспорта и разрушение транспортной инфраструктуры страны, что приводит к периодическим остановкам работы портовых терминалов и повреждениям гражданских сухогрузов. В условиях активных боевых действий оперативно проверить или подтвердить поступающую информацию из независимых источников не представляется возможным.

Палестинские мирные жители с октября 2023 года продолжают находиться в невыносимых условиях. Пришло время сделать прекращение огня постоянным и обеспечить доставку гуманитарной помощи в необходимых масштабах. Об этом заявил генсек ООН Антонио Гутериш в связи с третьей годовщиной начала геноцида, осуществляемого Израилем в секторе Газа. Генсек отметил, что события октября 2023 года не должны повторяться, напомнив, что вслед за этим последовали боевые действия в секторе Газа, обернувшиеся массовой гибелью людей, перемещением населения и масштабными разрушениями. «Мирные жители продолжают жить в невыносимых условиях», – подчеркнул он. Прошлогоднее прекращение огня принесло некоторое облегчение, однако оно пока не обеспечило ни безопасность, ни достаточных объемов гуманитарной помощи, ни реального пути к восстановлению и миру, сказал Гутериш. Глава ООН призвал все стороны выполнить свои обязательства в полном объеме и перейти к следующему этапу прекращения огня на основе комплексного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Правительство Индонезии сообщило об усилении контроля на пунктах въезда в страну после смерти человека в сибирском регионе России при подозрении на пневмонию неустановленного происхождения. Как сообщает агентство Антара, глава Бюро по связям с общественностью Министерства здравоохранения Индонезии Анджи Мухаварман заявил, что после сообщения о загадочном случае пневмонии в России были усилены санитарные меры на пунктах въезда в страну. Мухаварман отметил, что, несмотря на отсутствие какого-либо глобального предупреждения в сфере здравоохранения в связи с подозрением на пневмонию, наблюдение было усилено в стратегических пунктах въезда, прежде всего в аэропортах и портах Бали. В рамках этих мер проводятся необходимые проверки на основании формы декларации о состоянии здоровья, которую обязаны заполнить лица, прибывающие в Индонезию, и загружать в онлайн-систему. Кроме того, пассажиров проверяют на наличие клинических симптомов, а прибывающие в страну пассажирские суда проходят различные проверки. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 2 октября сообщил о проведении заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии после получения информации о подозрении на особо опасную инфекцию у одного из жителей региона. Некоторые каналы в социальных сетях в тот же день утверждали, что сотрудник противочумного института умер от легочной чумы. В заявлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России, то есть Роспотребнадзор, опубликованном накануне, сообщалось о принятии специальных мер после того, как у сотрудника Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока была диагностирована пневмония неустановленного происхождения. Это были новости. Ну а сейчас для вас в исполнении Фетаха Джана прозвучит песня «Алем Бильер».

В Минцифре России обсуждается введение платы за использование международного трафика в мобильных сетях. По данным источников «Коммерсанта», предлагается взимать плату за объем свыше 50 гигабайт в сетях 5G. Эксперты отмечают, что полностью тарифицировать такой трафик на сегодняшний день технически невозможно. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, частично реализовать такую систему можно, однако существуют возможности ее обхода, а качество начислений остается под вопросом. Кусков также отметил, что пока подобная мера может быть нецелесообразной, поскольку сети 5G в России запущены только в ограниченном числе городов. При этом повышение бесплатного лимита с обсуждавшихся ранее 15 до 50 гигабайт он назвал более лояльным подходом, который затронет меньшую часть пользователей. Гендиректор TMT Consulting Константин Анкилов заявил, что проблема может заключаться в точности определения международного трафика. По его словам, часть обычного трафика может ошибочно попадать под тарификацию, что способно привести к конфликтам с абонентами. Анкилов отметил, что речь идет не только о трафике через VPN, а в целом о международном трафике. По его словам, такая мера может быть направлена на то, чтобы сделать использование формально зарубежного трафика менее выгодным для абонентов. Идея платного международного трафика обсуждается с весны. Тогда Минцифры предлагало установить бесплатный лимит в 15 гигабайт и взимать 150 рублей за каждый гигабайт сверх него. Однако операторы оказались технически не готовы к реализации этой схемы. По данным СМИ, сроки ее возможного введения были перенесены на период после выборов в Госдуму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не доверять сообщениям о якобы начавшейся вспышке чумы в Иркутской области и ориентироваться только на заявления Роспотребнадзора. Главным ведомством, которое компетентно в этой области, является Роспотребнадзор. Именно на официальные заявления Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи и разные рассуждения, заявил Песков 5 октября. В ночь на 2 октября в больнице города Шелохов скончалась сотрудница Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Региональные издания и телеграм-каналы со ссылкой на источники сообщали, что Дарья Шипилова якобы разбила в лаборатории пробирку с опасным патогеном, предположительно возбудителем легочной чумы, после чего была госпитализирована с тяжелой пневмонией и подключена к ЭВЛ. В Роспотребнадзоре заявили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, а также в Иркутске и Шелохове остается стабильной. В ведомстве сообщили, что был организован специальный комплекс мероприятий в связи с заболеванием сотрудницы института, у которой диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. В ведомстве также подчеркнули, что в институте не фиксировались аварии при работе с патогенными микроорганизмами. За прошедшие 10 дней среди сотрудников института обращений по поводу инфекционных заболеваний не зарегистрировали. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предполагаемый случай чумы в России не является поводом для тревоги, однако требует повышенного внимания. По его словам, США внимательно следят за ситуацией, за риск распространения инфекции. Рубио отметил, что между США и Россией сейчас существует ограниченное пассажирское сообщение, однако подобные инфекции могут быстро распространяться.

Россия считает категорически неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане или соседних с ним государствах под любым предлогом. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на 8-м заседании московского формата консультации по Афганистану. По словам российского министра, Москва опасается, что возвращение военного присутствия Альянса может привести к росту напряженности в регионе. Одновременно Лавров положительно оценил деятельность нынешних властей Афганистана. Он заявил, что правительство во главе с движением «Талибан» установило контроль над территорией страны и достаточно успешно ею управляет. Отдельное внимание глава МИД РФ уделил борьбе с террористическими группировками. По его словам, афганские силы безопасности ликвидировали сотни боевиков «Даиш» и предотвратили ряд атак, в том числе против иностранных граждан и дипломатических представительств. Лавров заявил, что Россия заинтересована в укреплении контртеррористического потенциала Кабула и готова оказывать материально-техническую и экспертную помощь, а также развивать взаимодействие между спецслужбами и силовыми структурами. При этом гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. По приведенным Лавровым оценкам ООН, этой зимой более 17 миллионов афганцев могут столкнуться с нехваткой продовольствия, а около 22 миллионов будут нуждаться в гуманитарной помощи. Россия намерена продолжить поставки гуманитарной помощи. Очередная партия, по словам главы МИД, должна прибыть в Афганистан в течение ближайших 1-2 месяцев.

Российские средства ПВО в ночь на 5 октября перехватили и нейтрализовали 199 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами страны и акваторией Черного моря. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удары пришлись по территориям Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московскому региону, Краснодарскому краю и Крыму. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 9 сбитых дронах на подлете к столице. В Белгородской области в результате 153 атак за сутки один человек погиб и шестеро получили ранения. А в Ростовской области загорелся бензовоз, водитель которого попал в реанимацию. Кроме того, ночным обстрелам подверглась подконтрольная

На РФ территории Донецкой области в центре Донецка зафиксировано попадание по офисному центру и инфраструктурным объектам. Параллельно в российском оборонном ведомстве сообщили о нанесении ответных ударов БПЛА по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины. По данным Министерства обороны РФ, в Харьковской области поражена электроподстанция «Кочеток», а в Одесской области – портовый пункт «Вилково», хранилище ГСМ в порту «Черноморск» и два сухогруза с военным имуществом. В свою очередь, украинская сторона подтвердила проведение ночных обстрелов и работу ПВО, отметив повреждения энергетических и портовых объектов на востоке и юге страны. В условиях ведения активных боевых действий оперативно проверить достоверность заявлений противоборствующих сторон не представляется возможным. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

Дорогие друзья, события, произошедшие в Эфиопии в сентябре 2026 года, показывают, что хрупкий порядок в сфере безопасности, сформировавшийся после Преторийского соглашения 2022 года, столкнулся с серьезным испытанием. Сразу после объявления 20 сентября о создании Альянса за выживание народов Эфиопии, в который вошли Народный фронт освобождения Тиграя, Национальное движение Фано Амхара, Армия освобождения Орома и различные региональные структуры, силы Тиграя взяли под контроль аэропорты в Мекеле, Аксуме и Шире, что вывело кризис за рамки обычной политической оппозиционной инициативы. Распространение столкновений на

местах, характером ответных действий федерального правительства и перспективами Преторийского соглашения. В заявлении о создании Альянса подчеркивается, что его основной целью является отстранение правительства Абьи-Ахмеда от власти. При этом тот факт, что в одной коалиции оказались такие игроки, как Народный фронт освобождения Тиграя и Фана, воевавшие друг против друга в ходе войны 2020-2022 годов, демонстрирует как значимость Альянса, так и его фундаментальную уязвимость. Поэтому нынешний кризис следует рассматривать не просто как новое противостояние между Народным фронтом освобождения Тиграя и федеральным правительством, а как более широкий, хотя пока и не институциализированный вызов политическому порядку Эфиопии, сформировавшемуся после 2018 года. Итак, представляем вам оценку ситуации координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Кана Девиджиоглу.

Фана на амхарском направлении, пока не подтверждено, что армия освобождения Арома одновременно с боевыми действиями на севере начала крупномасштабную операцию в Ароме. Аналогичным образом сохраняется неопределенность относительно участия и военного потенциала некоторых небольших компонентов альянса. Это позволяет предположить, что коалиция представляет собой скорее неоднородное политико-военное объединение, сформировавшееся на основе общей оппозиции правительству Абия Ахмеда, чем единую альтернативную военную силу национального масштаба. Более фундаментальная проблема заключается в том, что, достигнув согласия по вопросу смены нынешнего правительства, участники альянса в такой же степени не смогли договориться о том, какой порядок должен прийти ему на смену. Такие вопросы, как спор вокруг Западного Тиграя, отношения между центром и регионами, будущее этнического федерализма и пределы права на самоопределение, в долгосрочной перспективе способны привести к серьезным разногласиям между Народным фронтом освобождения Тиграя, ФАНА и армией освобождения Арома. В частности, наряду с объединением бывших врагов, одной из основных слабостей нынешнего альянса аналитики называют отсутствие четко определенных механизмов единого командования и логистического взаимодействия. Реакция федерального правительства в первые дни кризиса стала одним из наиболее примечательных его аспектов. Несмотря на захват Народным фронтом освобождения Тиграя аэропортов и распространение боевых операций за пределы Тиграя, Адис-Абеба не стала, как в 2020 году, немедленно переходить к всеобщей мобилизации и режиму чрезвычайного положения. Это усилило оценки, согласно которым федеральное правительство пытается переложить политическую ответственность за эскалацию на своих противников. Такой подход также соответствует использовавшейся в последнее время правительством Абия Ахмеда в формуле «Выборы, национальный диалог, Притория». Правительство позиционирует себя как сторону, сохраняющую открытыми конституционные и политические каналы, тогда как вооруженный альянс представляется как сила, стремящаяся изменить существующий порядок посредством силы. Судя по всему, этот нарратив в определенной степени получает международную поддержку. Африканский союз и Европейский союз призвали вернуться к Преторийскому соглашению. ЕС одновременно выразила обеспокоенность ударами федеральной армии с использованием беспилотников. Таким образом, хотя Адис-Абеба на первоначальном этапе получила определенное дипломатическое преимущество, очевидно, что оно не является безусловным. Вторым критически важным аспектом кризиса является вероятность его регионализации. Обвинения Адис-Абебы в адрес Эритреи в поддержке оппозиционных сил на фоне ухудшения отношений между Эфиопией и Эритреей создают наиболее чувствительный вопрос, способный превратить кризис в Тиграе непосредственно в межгосударственную проблему безопасности. Углубление боевых действий в Афаре, в свою очередь, создает стратегический риск для внешнеторговых и энергетических связей Эфиопии, проходящих через Джибути. Если к этому добавить войну в Судане, продолжающееся соперничество между Эфиопией и Египтом из-за распределения вод Нила в связи с вопросом Великой Эфиопской плотины возрождения, а также ситуацию в сфере безопасности Сомали, нельзя недооценивать вероятность того, что внутренний конфликт в Эфиопии может соединиться с уже существующими кризисами на Африканском Роге. Однако это развитие событий не является неизбежным. В частности, отказ Эритреи от прямого военного вмешательства и сохранение Преторийского соглашения в качестве основополагающей политической рамки международными игроками остаются двумя важными факторами, способными ограничить региональное распространение конфликта. В заключение следует отметить, что происходящее в Эфиопии пока не означает начало новой и необратимой гражданской войны масштаба событий 2020 года, однако указывает на один из наиболее серьезных кризисов в системе, сложившийся после Преторийского соглашения. В краткосрочной перспективе решающим фактором станет то, превратится ли координация между Народным фронтом освобождения Тиграя и ФАНА при одновременных операциях армии освобождения Арома и других игроков в реальное многофронтовое противостояние, а также в каких масштабах федеральное правительство решит использовать военную силу
в ответ.

0: Дорогие друзья, мы представили оценку ситуации координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Кана Девиджаглу.
1: Зоны конфликта в Африке.

«Йол» – так называется песня в исполнении Фикрика Раеля. Вслед за ней прозвучит песня в исполнении Ханды Йенер, она называется «Акламда». И третья песня называется «Джан Кенаром». Ее исполнит Мурат Босс.

инфраструктуре и судам в Одесской области. Правительство Индонезии сообщило об усилении контроля на пунктах въезда в страну после смерти человека в сибирском регионе России. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

Oyuncak bebekleri sevmedim çok. Evcilik, oynamayı

ağladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Диплеер Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
5: Аңлап атқаныңла Туркия овозы радиосы.
11: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
13: Гидарели амурия Туркия.
8: Ини адала радио суара Туркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangya radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
3: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Тем временем в России и зоны конфликта в Африке».

В начале коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник встретился с Ребеккой Хантер и Майклом Николсом, высокопоставленными руководителями американской компании SpaceX. Мекканский пакт Тюркия, Пакистан, Саудовская Аравия экстренно запускает механизм коллективной обороны из-за массированных атак йеменских хуситов на саудовские города и заводы «Арамко». Тюркия создает независимую национальную навигационную систему, планируя вывести на орбиту собственную группировку из более чем 100 позиционирующих спутников. Международный аэропорт Стамбула сохраняет статус самого загруженного аэропорта Европы. В ночь на 6 октября вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, причальной инфраструктуре и судам в Одесской области. Правительство Индонезии сообщило об усилении контроля на пунктах въезда в страну после смерти человека в сибирском регионе России при подозрении на пневмонию неустановленного происхождения. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник встретился с Ребеккой Хантер и Майклом Николсом, высокопоставленными руководителями американской компании SpaceX. Встреча состоялась после церемонии открытия 77-го международного астронавтического конгресса в Анталии. Президент Эрдоган провел переговоры с Хантер и Николсом, занимающими руководящие должности в SpaceX, которую возглавляет миллиардер Илон Маск. В мероприятии также приняли участие министр транспорта и инфраструктуры Тюркии Абдулькадир Урал-Оглу, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир и председатель кластера обороны и аэрокосмической промышленности Саха-Истамбул Халюк Байрактар. Другие подробности встречи пока не сообщаются. Международный астронавтический конгресс проходит в Анталии и завершится в пятницу. Мекканский пакт Тюркия, Пакистан, Саудовская Аравия экстренно запускает механизм коллективной обороны из-за массированных атак йеменских хуситов на саудовские города и заводы «Арамко». Стороны договорились.

0: с немедленно развернуть дополнительные военные силы и системы ПВО на территории Саудовской Аравии для защиты ее суверенитета, а также священных городов Мекки и Медины. Для управления силами Альянса утвержден первый генеральный секретарь, пакистанский генерал-лейтенант в отставке Науман Махмуд. Его штаб-квартира разместится в Эр-Рияде. Главной цель развертывания – объединить военные возможности трех стран, хотя Тюркия параллельно призывает искать пути для мирного диалога. Тюркия создает независимую национальную навигационную систему, планируя вывести на орбиту собственную группировку из более чем 100 позиционирующих спутников. Об этом на 77-м Международном астронавтическом конгрессе в Анталии заявил глава обороны аэрокосмического кластера Саха-Истанбул Халюк Байрактар. За последние 20 лет доля отечественных технологий в турецком аэрокосмическом производстве выросла с 20% до 80%, а годовой экспорт сектора увеличился с 250 миллионов долларов до 11 миллиардов долларов. Сейчас Тюркия занимает 65% мирового рынка экспорта беспилотников и поставляет технологии в 40 стран мира. Помимо спутниковой сети, страна развивает независимую космическую инфраструктуру. Тюркия уже производит зондирующие ракеты, способные подниматься выше 100 километров, и разрабатывает собственные гибридные аппараты для вывода грузов на орбиту. Международный аэропорт Стамбула сохраняет статус самого загруженного аэропорта Европы. В период с 21 по 27 сентября в среднем в сутки было выполнено 1587 рейсов. Второе место занял аэропорт Амстердама Схипхол со средним показателем 1423 рейса в сутки. Далее в рейтинге разместились парижский аэропорт имени Шарля де Голля – 1384 рейса, затем франкфуртский аэропорт Франкфурт на Майне – 1359 и лондонский Хитроу – 1324. При этом показатель аэропорта Стамбула снизился на 1% по сравнению с предыдущей неделей из-за сокращения числа внутренних рейсов. В годовом выражении объем авиаперевозок остался на прежнем уровне. Министр транспорта и инфраструктуры Тюркии Абдюлькадир Ураллулу в социальных сетях сообщил, что аэропорт Стамбула продолжает удерживать лидирующие позиции в Европе. По его словам, Тюркия продолжает укреплять инфраструктуру, которая способствует превращению аэропорта Стамбула в один из мировых центров воздушного транспорта. В мировом рейтинге аэропорт Стамбула занял 7-е место по среднему числу ежедневных вылетов. Амстердамский Схипхол расположился на 10-й позиции.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: В ночь на 6 октября вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, причальной инфраструктуре и судам в Одесской области. По данным российского ведомства, в порту Черноморск был поражен сухогруз с грузами двойного назначения, в порту Измаил – причальные объекты для разгрузки и хранения военных грузов, а в населенном пункте Ильичевка – склад ракетно-артиллерийского вооружения. Украинские власти подтвердили проведение ночной атаки на регион. По информации начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера и ГСЧС Украины, в Одессе в результате удара дронов было повреждено производственное здание одного из частных предприятий, где вспыхнул пожар. По данным украинских служб, погибших и пострадавших нет. Параллельно в Минобороны РФ заявили, что с 20.00 5 октября до 9 утра 6 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотников самолетного типа. Сообщается, что воздушные цели были сбиты над 11 регионами страны, включая Московскую, Белгородскую, Брянскую, Калужскую области, а также над Крымом и акваторией Азовского моря. Причерноморские порты и Дунайские логистические узлы Одесской области регулярно становятся целями системных атак, направленных на блокирование морского экспорта и разрушение транспортной инфраструктуры страны, что приводит к периодическим остановкам работы портовых терминалов и повреждениям гражданских сухогрузов. В условиях активных боевых действий оперативно проверить или подтвердить поступающую информацию из независимых источников

не представляется возможным. Палестинские мирные жители с октября 2023 года продолжают находиться в невыносимых условиях. Пришло время сделать прекращение огня постоянным и обеспечить доставку гуманитарной помощи в необходимых масштабах. Об этом заявил генсек ООН Антонио Гутериш в связи с третьей годовщиной начала геноцида, осуществляемого Израилем в секторе Газа. Генсек отметил, что события октября 2023 года не должны повторяться, напомнив, что вслед за этим последовали боевые действия в секторе Газа, обернувшиеся массовой гибелью людей, перемещением населения и масштабными разрушениями. «Мирные жители продолжают жить в невыносимых условиях», – подчеркнул он. Прошлогоднее прекращение огня принесло некоторое облегчение, однако оно пока не обеспечило ни безопасность, ни достаточных объемов гуманитарной помощи, ни реального пути к восстановлению и миру, сказал Гутериш. Глава ООН призвал все стороны выполнить свои обязательства в полном объеме и перейти к следующему этапу прекращения огня на основе комплексного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Правительство Индонезии сообщило об усилении контроля на пунктах въезда в страну после смерти человека в сибирском регионе России при подозрении на пневмонию неустановленного происхождения. Как сообщает агентство Антара, глава Бюро по связям с общественностью Министерства здравоохранения Индонезии Анджи Мухаварман заявил, что после сообщения о загадочном случае пневмонии в России были усилены санитарные меры на пунктах въезда в страну. Мухаварман отметил, что, несмотря на отсутствие какого-либо глобального предупреждения в сфере здравоохранения в связи с подозрением на пневмонию, наблюдение было усилено в стратегических пунктах въезда, прежде всего в аэропортах и портах Бали. В рамках этих мер проводятся необходимые проверки на основании формы декларации о состоянии здоровья, которую обязаны заполнить лица, прибывающие в Индонезию, и загружать в онлайн-систему. Кроме того, пассажиров проверяют на наличие клинических симптомов, а прибывающие в страну пассажирские суда проходят различные проверки. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 2 октября сообщил о проведении заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии после получения информации о подозрении на особо опасную инфекцию у одного из жителей региона. Некоторые каналы в социальных сетях в тот же день утверждали, что сотрудник противочумного института умер от легочной чумы. В заявлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России, то есть Роспотребнадзор, опубликованном накануне, сообщалось о принятии специальных мер после того, как у сотрудника Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока была диагностирована пневмония неустановленного происхождения. Это были новости. Ну а сейчас для вас в исполнении Фетаха Джана прозвучит песня «Алем Бильер».

В Минцифре России обсуждается введение платы за использование международного трафика в мобильных сетях. По данным источников «Коммерсанта», предлагается взимать плату за объем свыше 50 гигабайт в сетях 5G. Эксперты отмечают, что полностью тарифицировать такой трафик на сегодняшний день технически невозможно. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, частично реализовать такую систему можно, однако существуют возможности ее обхода, а качество начислений остается под вопросом. Кусков также отметил, что пока подобная мера может быть нецелесообразной, поскольку сети 5G в России запущены только в ограниченном числе городов. При этом повышение бесплатного лимита с обсуждавшихся ранее 15 до 50 гигабайт он назвал более лояльным подходом, который затронет меньшую часть пользователей. Гендиректор TMT Consulting Константин Анкилов заявил, что проблема может заключаться в точности определения международного трафика. По его словам, часть обычного трафика может ошибочно попадать под тарификацию, что способно привести к конфликтам с абонентами. Анкилов отметил, что речь идет не только о трафике через VPN, а в целом о международном трафике. По его словам, такая мера может быть направлена на то, чтобы сделать использование формально зарубежного трафика менее выгодным для абонентов. Идея платного международного трафика обсуждается с весны. Тогда Минцифры предлагала установить бесплатный лимит в 15 гигабайт и взимать 150 рублей за каждый гигабайт сверх него. Однако операторы оказались технически не готовы к реализации этой схемы. По данным СМИ, сроки ее возможного введения были перенесены на период после выборов в Госдуму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не доверять сообщениям о якобы начавшейся вспышке чумы в Иркутской области и ориентироваться только на заявления Роспотребнадзора. Главным ведомством, которое компетентно в этой области, является Роспотребнадзор. Именно на официальные заявления Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи и разные рассуждения, заявил Песков 5 октября. В ночь на 2 октября в больнице города Шелохов скончалась сотрудница Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Региональные издания и телеграм-каналы со ссылкой на источники сообщали, что Дарья Шипилова якобы разбила в лаборатории пробирку с опасным патогеном, предположительно возбудителем легочной чумы, после чего была госпитализирована с тяжелой пневмонией и подключена к ЭВЛ. В Роспотребнадзоре заявили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, а также в Иркутске и Шелохове остается стабильной. В ведомстве сообщили, что был организован специальный комплекс мероприятий в связи с заболеванием сотрудницы института, у которой диагностировали пневмонию, неустановленной этиологией. В ведомстве также подчеркнули, что в институте не фиксировались аварии при работе с патогенными микроорганизмами. За прошедшие 10 дней среди сотрудников института обращений по поводу инфекционных заболеваний не зарегистрировали. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предполагаемый случай чумы в России не является поводом для тревоги, однако требует повышенного внимания. По его словам, США внимательно следят за ситуацией, за риск распространения инфекции. Рубио отметил, что между США и Россией сейчас существует ограниченное пассажирское сообщение, однако подобные инфекции могут быстро распространяться.

Россия считает категорически неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане или соседних с ним государствах под любым предлогом. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на 8-м заседании московского формата консультации по Афганистану. По словам российского министра, Москва опасается, что возвращение военного присутствия Альянса может привести к росту напряженности в регионе. Одновременно Лавров положительно оценил деятельность нынешних властей Афганистана. Он заявил, что правительство во главе с движением «Талибан» установило контроль над территорией страны и достаточно успешно ею управляет. Отдельное внимание глава МИД РФ уделил борьбе с террористическими группировками. По его словам, афганские силы безопасности ликвидировали сотни боевиков «Даиш» и предотвратили ряд атак, в том числе против иностранных граждан и дипломатических представительств. Лавров заявил, что Россия заинтересована в укреплении контртеррористического потенциала Кабула и готова оказывать

службами и силовыми структурами. При этом гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. По приведенным Лавровым оценкам ООН, этой зимой более 17 миллионов афганцев могут столкнуться с нехваткой продовольствия, а около 22 миллионов будут нуждаться в гуманитарной помощи. Россия намерена продолжить поставки гуманитарной помощи. Очередная партия, по словам главы МИД, должна прибыть в Афганистан в течение ближайших 1-2 месяцев.

Российские средства ПВО в ночь на 5 октября перехватили и нейтрализовали 199 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами страны и акваторией Черного моря. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удары пришлись по территориям Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московскому региону, Краснодарскому краю и Крыму. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 9 сбитых дронах на подлете к столице. В Белгородской области в результате 153 атак за сутки один человек погиб и шестеро получили ранения. А в Ростовской области загорелся бензовоз, водитель которого попал в реанимацию. Кроме того, ночным обстрелом подверглась подконтрольная РФ территория Донецкой области. В центре Донецка зафиксировано попадание по офисному центру и инфраструктурным объектам. Параллельно в российском оборонном ведомстве сообщили о нанесении ответных ударов БПЛА по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины. По данным Министерство обороны РФ, в Харьковской области поражена электроподстанция «Кочеток», а в Одесской области – портовый пункт «Вилково», хранилище ГСМ в порту «Черноморск» и два сухогруза с военным имуществом. В свою очередь, украинская сторона подтвердила проведение ночных обстрелов и работу ПВО, отметив повреждения энергетических и портовых объектов на востоке и юге страны. В условиях ведения активных боевых действий оперативно проверить достоверность заявлений противоборствующих сторон не представляется возможным. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

при создании Альянса за выживание народов Эфиопии, в который вошли Народный фронт освобождения Тиграя, Национальное движение Фано Амхара, Армия освобождения Орома и различные региональные структуры, силы Тиграя взяли под контроль аэропорты в Мекелле, Аксуме и Шире, что вывело кризис за рамки обычной политической оппозиционной инициативы. Распространение столкновений на Амхару и Афар создало новую конфигурацию, связанную с потенциалом нового альянса на местах, характером ответных действий федерального правительства и перспективами Преторийского соглашения. В заявлении о создании альянса подчеркивается, что его основной целью является отстранение правительства Абия Ахмеда от власти. При этом тот факт, что в одной коалиции оказались такие игроки, как Народный фронт освобождения Тиграя и Фана, воевавшие друг против друга в ходе войны 2020-2022 годов, демонстрирует как значимость альянса, так и его фундаментальную уязвимость. Поэтому нынешний кризис следует рассматривать не просто как новое противостояние между Народным фронтом освобождения Тиграя и федеральным правительством, а как более широкий, хотя пока и не институциализированный вызов политическому порядку Эфиопии, сформировавшемуся после 2018 года. Итак, представляем вам оценку ситуации координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Кана Девиджиоглу. Политическая широта альянса на данном этапе не означает такой же степени военной целостности. Хотя появились признаки оперативной координации между Народным фронтом освобождения Тиграя и некоторыми формированиями Фана на амхарском направлении, пока не подтверждено, что армия освобождения Орома одновременно с боевыми действиями на севере начала крупномасштабную операцию в Ороме. Аналогичным образом сохраняется неопределенность относительно участия и военного потенциала некоторых небольших компонентов альянса. Это позволяет предположить, что коалиция представляет собой скорее неоднородное политико-военное объединение, сформировавшееся на основе общей оппозиции правительству Абия Ахмеда, чем единую альтернативную военную силу национального масштаба. Более фундаментальная проблема заключается в том, что, достигнув согласия по вопросу смены нынешнего правительства, участники альянса в такой же степени не смогли договориться о том, какой порядок должен прийти ему на смену. Такие вопросы, как спор вокруг Западного Тиграя, отношения между центром и регионами, будущее этнического федерализма и пределы права на самоопределение – в долгосрочной перспективе способны привести к серьезным разногласиям между Народным фронтом освобождения Тиграя, Фана и армией освобождения Орома. В частности, наряду с объединением бывших врагов, одной из основных слабостей нынешнего альянса аналитики называют отсутствие четко определенных механизмов единого командования и логистического взаимодействия. Реакция федерального правительства в первые дни кризиса стала одним из наиболее примечательных его аспектов. Несмотря на захват Народным фронтом освобождения Тиграя аэропортов и распространение боевых операций за пределы Тиграя, Аддис-Абеба не стала, как в 2020 году, немедленно переходить к всеобщей мобилизации и режиму чрезвычайного положения. Это усилило оценки, согласно которым федеральное правительство пытается переложить политическую ответственность за эскалацию на своих противников. Такой подход также соответствует использовавшейся в последнее время правительством Абия Ахмеда в формуле «Выборы, национальный диалог, Притория». Правительство позиционирует себя как сторону, сохраняющую открытыми конституционные и политические каналы, тогда как вооруженный альянс представляется как сила, стремящаяся изменить существующий порядок посредством силы. Судя по всему, этот нарратив в определенной степени получает международную поддержку. Африканский союз и Европейский союз призвали вернуться к Преторийскому соглашению. ЕС одновременно выразила обеспокоенность ударами федеральной армии с использованием беспилотников. Таким образом, хотя Аддис-Абеба на первоначальном этапе получила определенное дипломатическое преимущество, очевидно, что оно не является безусловным. Вторым критически важным аспектом кризиса является вероятность его регионализации.
Обвинение Аддис-Абебы в адрес Эритреи в поддержке

0: оппозиционных сил на фоне ухудшения отношений между Эфиопией и Эритреей создает наиболее чувствительный вопрос, способный превратить кризис в Тиграе непосредственно в межгосударственную проблему безопасности. Углубление боевых действий в Афаре, в свою очередь, создает стратегический риск для внешнеторговых и энергетических связей Эфиопии, проходящих через Джибути. Если к этому добавить войну в Судане, продолжающееся соперничество между Эфиопией и Египтом из-за распределения вод Нила в связи с вопросом Великой Эфиопской плотины возрождения, а также ситуацию в сфере безопасности Сомали, нельзя недооценивать вероятность того, что внутренний конфликт в Эфиопии может соединиться с уже существующими кризисами на Африканском Роге. Однако это развитие событий не является неизбежным. В частности, отказ Эритреи от прямого военного вмешательства и сохранение Преторийского соглашения в качестве основополагающей политической рамки международными игроками остаются двумя важными факторами, способными ограничить региональное распространение конфликта. В заключение следует отметить, что происходящее в Эфиопии пока не означает начало новой и необратимой гражданской войны масштаба событий 2020 года, однако указывает на один из наиболее серьезных кризисов в системе, сложившийся после Преторийского соглашения. В краткосрочной перспективе решающим фактором станет то, превратится ли координация между Народным фронтом освобождения Тиграя и ФАНА при одновременных операциях армии освобождения Орома и других игроков в реальное многофронтовое противостояние, а также в каких масштабах федеральное правительство решит использовать военную силу в ответ. Дорогие друзья, мы представили оценку ситуации координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Кана Девиджаглу.
1: Зоны конфликта в Африке.

«Йол» так называется песня в исполнении Фикри Караеля. Вслед за ней прозвучит песня в исполнении Ханды Инер, она называется «Акламда». И третья песня называется «Джан Кенар». Ее исполнит Мурат Босс.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник встретился с Ребеккой Хантер и Майклом Николсом, высокопоставленными руководителями американской компании SpaceX. Мексиканский пакт Тюркия, Пакистан, Саудовская Аравия экстренно запускает механизм коллективной обороны из-за массированных атак йеменских хуситов на саудовские города и заводы Арамко. Тюркия создает независимую национальную навигационную систему. Международный аэропорт Стамбула сохраняет статус самого загруженного аэропорта Европы. В ночь на 6 октября вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, причальной инфраструктуре и судам в Одесской области. Правительство Индонезии сообщило об усилении контроля на пунктах въезда в страну после смерти человека в сибирском регионе России. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.